всех закрой, припоем в содействии демократия в действии. Всех закрой, припоем в содействии демократия в действии. Всех закрой, припоем в содействии демократия в действии.

всех закроют при боях за действие, демократия в действии. Всех закроют при боях за действие, демократия в действии. Всех закроют при боях за действие, демократия в действии. Всех закроют при боях за действие, демократия в действии.

Они бы все точно такой же, если бы ты не продался. Они бы все точно такой же, если бы ты не продался. Они бы все точно такой же, если бы ты не продался. Они бы все точно такой же.

родился и вырос. У мамы в постели. Тебя не спросили, тебя не хотели. На верхнюю полку залезть не под силу. Быть может, и с ними, быть может, с другими. Не вырос и спился у друга в квартире. Холодные и зимы не наступили. Никто не просек твои суперсилы. И если не с ними, то точно с другими.